0: näkyy tuossa kuitenkin näillä mängmät onnuk teemme tätä pangatulee näyjä nyt näillä kitäne että onnuk tam näyne rakseni suusan mablik mä aulijan mäni iljakjon mäni glu nyt kertana matanna mablik mäsit mablik tuossa lalle onnuk
1: 1942 minun nikutlarma October 27 takpani akulimi inun nikutlarma tainnel inuvigiratiaqqauyimangittiakku oqaujjaularsimanginnama anaanaqarlungaaullayiluaalaunginnama kisiani taimaqvelikjuarmun aiyausigi ai aqvelikjuarmungaugiaqatta aulayili tainnarlunga anaanagagorinna takkujauyimangma takpaangat takpaungaulerluta qanukiarinna аллас акуниутигиоуллерсималераруарлута аанниартуалуунернерман аанниармангаутерилаунгиммияра писсуккат татуиннақаттараорма аанниалернерман ноққангақаттарлута инунниллу тикитаувақлута арпиликжармингаартуни тооққоқтерина аққасаартуавақлута тайминна пилауратта тайма укуаккуттиннингиннилаорма тайканау пилаартуккунни аанниалернерман тайккунани иллунгатупаартаугама таккуяртуакку сунаватуқунгаю синигасугилаарсимагакку туқуннерлуни пимуллун аджартагулуармаллуни қиалаунгиттунга иманнеқиа пиллалаунгиттунга унгагилаунгитара инуйюннеэралуарман қиалаунгитайнеққоортунга амма арвиликжуарму такпаунга инуйюннеэрсималертиллугу тиккитаулермигатта утерусули тайналаорлунга ангагаинна кин қавви тайна айллертуваттини тайкани икималерама наглигиллунингалу кувиасуттиалиларуллунга анаанага пуилорсимажуярлугу такпаунгаулаарама инуйюннеэралуарма такпаунга тикиннатта инунни такулерама ааллаюаммагааруллунга сунаваатчаккуттиннуортаунерлута нерити тауллунгаю наклигиауттиарлунга акуни акуниутакпаанеэккуиллута амма тайккунга атаатавинневиммунгаугатта аупилаарту пекатигиллугут упингаагаалуртиллугу тайккунгаугатта атаатавинневиммуагатта пиру оранж хулунг митуниаугама мамарингиммариалуллугу сунауммагаалло қауимангиллугу нерингитайнерлугу такпунга аупилаарту мутунигакку нериққоорлуниу мамарингитаалугакку амма пуигерсарайттикулуларама амма тайканилертута анаанага иққалитайнартуйарлугу нингактуалугама аккуниалу нингассималлуан қиалерлунга қауилаарсимагама ангаюмну нингактуалугама ангаюга иернерлуни нингаутилуарникумеққай каппиагилерамингалу киан наниюннайдиллу тайсма укуагилаортама саиммарсалермага саиммарлунга амма саимаютоқаалулерлунга тайманна қиламикулуоққуйиққайвэрлунга тамаунгаалэрмигатта наояану уккиунгулаарфуни наояануннгаусигатта такпаангат атаатамни кималаорлунга уннуаккун мақуктуалунгма синилернерама тупаармага нериқуллунига иллутаарнерлуни иллу лукиатуперлукиа утерилуалаунгиммиакку такпани иксуяққуйиларуиллута амма ааулларимигатта амма уджерусуттиалериллунга аупилаартуккуннига икималерлунга тааккуа атаалаккукка тамаунга сивуллиулерлута кааққуйи каақаттаққоқаттайна ааккаугалуарлукиан аупилаарту туктумман аксуалу алианиагусулаарсимагану яакилу тамаунга қанеққақаттауярлунга тамаунгаулаарсимагатта алианиэққуйиммариауллуилу амма такпа саппуттинуарнератта так пикани туго хилами голуяртун амма пиккуна дона милортукку анаанаккунги тааккуа таппинго тикиммата аксуалалианиагу сулаарсимагама инуннииллу таккугиули тайнерлуга такпаани укиулуктаа аауялуктаа такпаанеэккоорлута иллапуигерсарайттукулуугамайла такпаанингиннаккуйиллута тамаунгалаарсимаккуингиллунга наояанут канукеарин аккуниу тигиу такпаанииллута амма атаатага аанниалермигман инуйюннеэрмигман упингаагаалуккут пиилуэрникку пекатигилертутигули такпаани инуйюннеэларсимагман таймалу токуюни уджерусуттиалеқкуи тайнерлунга атаатага аан пинниккумуна унгагиниккумут суоқайма анаанатуариуилаавакку такпа китиқатиқарлунга нутаққани таккуяраангама тамаккуа китиқатигиякка аилларангата увангали аивунга такпа умилиалунму аиваклунга таану уджерималилаортара кисиани иннаулерлунга умиқартуиннаалунму аивалаоққуи симагама таақкуи иллунта таанна унгатинга анаанақангилуарму тааннали пеқатигияра китиқатигияра аию пеқатигилаоққаарлугу аияраангама иманна алианиагусуттиаққуиллуни анаанаминиллу туксиқарлуни сунами пиюмагаанга анаанага татунивақлуниу такпали увага аияраангама умиинналунгинни уджерусуппалаугама суорлу таақтуалун арнақангилуамеққай тайманна исумақатталарсимагама таманна аксуруннартуксаа

0: тунны гатта ин вакат иккин тифайым эле бу анна ин вакат иккин тифайым аюма доктор тигили утан мактыр акаун тиглалым мак атыз жакатыйлы да пилеге катыйлы да тайман наугаро акаун тиктик каллай яктайна икай тиглы да пилеге катыйлы да наук нунаво чигатано катима яптуиннартуни аккаагуну таддиман парнуттуни тисаама ваккарварсута наубликко нунаво мо парнагасулоортаву инкки таккияаппааллериахартук сибисиккут таккияакканне каттакувиджиортара уллааккут амма сивартарвиккунаатсиугиаккут наана каттартанни путайкку инкки тортуиннин акаагуни сактикке каттармута атуутиниартуни нунао миксаану илагииниу миксаану каттунгаусиу миксаану тамаккуа илувиқаа пиллаалуммута пиуиу пилламмариалунни атеққутиксартақарпаксунилу таккингаттавиллеақатаюмунга сибиси қутииннаккут инуккитуортуни саққиаарпиуққанниқуяра ин каллунауяртуну тугаанганерсани тусаи тусаанерсауқаттарта уллаакку амманеринами наубликко инуккитуортоқутиинни билертавун укитканниқуяппа қоянами thank you bye
1: қоянами глуни ве бевеқаруннасаарави э иглуринг мисури оқарайо джосай кублу hello
2: hi джосай when you are иглуринг пеккусилеривми питахакканнериахаарасугиллугу укаасиукканнақатта авеахаарасугиллугу катимайину амма катимақаттарниартуну пиимаявуте каниттуаруугаруаммата пеккусилеривми инуттиту тугаангатсиартунилу илагииннилериллунилу катунгақаусилериллунилу канутуиннааро теэнна пиллеренсуугума илинниарви атаоситуакулу теэнна микилуартукулуума нунарилималли илинниарвиктаартуллаққата иққанаиаақса калламмариалуугаруаммата теэкани пеққусилеривиттақаулерпат нунарилли иқарунниллуунниин кэгэрлинэрмиллу иқалуттуутиармиллу инуу пеккусигинни атоқиййугут саққатитиваллиа юмагусти дэймаажуи пеккусилеритви оқаусиуққаннеқаттарорли иглуримми питаарне куйисимаиннэрсақалуармата наауниккуа окаллақаттақкитеқуа сурилутиглу нуқаққаннеқаттарорли налоқаттарсимақаттаджааниннатта нуқартеваллиайни инуттисоорумайуиннааруйугу оппинитсааллунаянеиттуллаароқаттар нуқаллаттиақаттариппи сибисиқтилериянниксигу наалақаттартуаруйугу
3: қоянами итоқаллаттисигу окей бай
1: қоянамиг лужасай қоянамиг адоамиттаунгона оқарайоқ саатакуто тунгасугин

0: qué cosa buena. Darle a tu cuerpo alegría, Macarena. Hey, Macarena.
1: Окаракаттак төэннүит сурика юсиугут туумуагаартулерлүни 3 моарсигатта таффани окааракартиттиллута кисупиммариуват илингнут окаусиукканнеқаттақунаяртатит нунариссиннингаартуниглуунниқанутуиннак тунгасуктиттиугут иликсинни тусақумаллута 1888 896 4135 979-6151. Nijautimik kayo siga titiluta ay ilingni utakinitin ni tunga sutarite.

0: як кажу. Йому як сахтахатта, піонер саджуні. $30 хасилярлор матке, $31 матаймани, сикая илуттуппа. Акикиннер савалдайюгаро атинге мариллуби. Макори имуттисит питахаруартиллугу питакармио кисукуй алугиарикури текко сикрет сикреарторлути пикаттангиллуниликиартава кинауяхутиннангиннерсаву тайнгалунни акаксарунерпа кисани питиллугу сикрет токаттангиккаруарлуни таанна инуйо таанна сейманеарман акуа асанаутерулуйей пиллуги асанартукулууккуулерлутару асана ниллутару окуутиагаангатаакка таасмунга тугаатсиарлугу таанали окуусериимангмияга тейсмани татиқаттарнермата таанна атауси пиллугу имэннаулуалернерпат катиджууме каттарутта илагиитигу ухаруннарситуарпа таанна инуйо ухаарвигиттиарлугу кативвигилугу тенна карасауяккуутуиннангиллут тенне окуутиарторлугу нангмина тукисиумаянни тамасеокуусериллерпара таваусе уллутуиннарсиутиарта happy friday уллуме китеккуунгу лернерама окаракаттартитсинаартуни тусааллунга сикааллеккаугама чайли аусакку сидоникку такураартаак кауимая такугаюгуннеэртаккайла тамакко силасинау леслику Джордж Клауд Патриша тамакко инулуктаатсиа иглуиммиитту амма санарая илани тарта миттиматринни наояани нунавут миу нунавут тейлаарми гаттагуортайма July 9 тейма пивагиякуяуллартугут аппатсиарсимажоортайна пингуартиллута иппаксаокау чороогатта саниккувиксани аннораалиорлута инуксиутини тава атта саналоогиннама имнаажоогаакалоогоруартунгали аппатсиарсимангиттукулунгинна имнаажипаклуга иманна суккорулугалоарума кауима чуумигума силапаангуалиорналлахума камингуалиорлунгалу оосеқиттарпакка куяннами
1: ила куяннамик лусусана
0: я бай
1: куяннамик оқаарасимаюқаоқоорджуммингман уна адауамит сата тунгасугин
2: ила тусаққауакки сувани Sebenarnya kata gua dari luar saya, saya orang ramah. Ia awal tu je, ia perhat tak tu je, hat tak tu si. Kamu tahu si akan sama kalau ilang aku ni lalu hat tak tu kalau mata kamu tahu si. Awal tu je, akan mengeluk tu kalau kamu kalau ramah le itu baru mata bani si besi kong ni. Kamu kau mengajar kami, lima mengajar orang mengemasin. Ambalu apa kerja kami mah? Okey ini, ini kalau harap semua orang ni kata problemi, hanga utara mengang, ukah jauh mengalok tunga ambalara hatika, utara orang ni kalau ni, ukah jauh luta, akan nusang jangan, utak itu jangan luta. Utulak tu caw yang imali waktu nak naik nak ke ati CBC, CBC tu juga si hanya mesti tahu lah kawan